Мы представляем собой энергию, которая принимает нужную форму, находясь в определенном месте. Но в наших силах превратить ее во что угодно.

wird nie. Er will, er will. Из высоты прошедших лет для нас откроется секрет.

0: больше не будем врать.
1: Ты женат?
2: Я женат. Ну, как бы, да, конечно. Ну, а как? У нас в Москве нельзя, иначе где бы я жил, если бы я не был женат? Я же барабанщик.

окно одиночества, глупое и гордое, твое пророчество застряло в горле мое.

0: Вы слушаете
1: Космонавт НФМ с Digital Chaos
0: на Color Radio 98.4 и 99.3 FM
1: и по всему миру на colorradio.org и minimalradio.de.